Натиск урок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиск урок нас двох не